0: Рок Теркай. Доротея, вкуса свя, до разгледа.
1: Кто спотпуи кура за пуста.
0: Свя, шлея, шнея, шаникла. Пело тигра. Могоче диджей ни